На Радио Експрес. Избираме за вас най-боже хите. Англишка пилка с умитишким именом Sophie and the Giants нам пое песен Loser.